0: Сияни женски дует, Ариана и Ники и Сайд Сайд.
1: ТДИ Радио. Спонзор тачног времена. BPM. Сатови и накид.
2: За сад. Испред свих.
0: Прошло 5 пре 6 минут.